город слушает Брежнев FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

эфире радиоканал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.

0: Радио Брежнев ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
5: Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. В среду в набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Брежнев FM.

7 часов. Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
4: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2/2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
5: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35-92-29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев ФМ.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило,
2: только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
3: Музыка нас связала. Ударная песня 80-х.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
3: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
4: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется в вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
5: КАУ-КРТ, набережная Челны, Государственный Татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Незаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
6: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитно-потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

0: 8 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Татарстане тарифы на речные перевозки выросли на 8%. Подробности далее. В Татарстане тарифы на перевозки пассажиров водным транспортом по социально значимым маршрутам в этом году повысились на 8%. Об этом сообщила зампредседателя Госкомитета Республики по тарифам Лилия Борисова.
2: На сегодняшний день все-таки самый главный критерий – это доступность услуг, доступность их оплаты. Поэтому принято решение их индексировать не на полную стоимость, не по себестоимости, а только лишь на 8%. Остальная часть – это финансируется, дотируется из бюджета данного предприятия.
1: Так, например, полный билет из Казани

0: негодность. Поверхность стала неровной, что создавало неудобства для пассажиров общественного транспорта и просто пешеходов. В связи с этим было принято решение заново заасфальтировать этот участок. Новый асфальтобетон упростил работу и сотрудникам предприятия. Дело в том, что из-за крошащегося бетона на платформе постоянно образовывался мусор. Сейчас проблема решена. Стоит отметить, что на замене полотна преображение остановки 38-й комплекс не закончится. Впереди сезонная покраска павильона. Общественный инспектор Росприроднадзора Артем Леонов сообщил о нарушении в Шельнинском лесу под набережными Челнами, где городские земли частично зашли на территорию лесного фонда. Активист требует вернуть участки в федеральную собственность. Он направил обращение в природоохранную прокуратуру по Шельнинскому лесу. Как сообщает портал Челныбиз, указанные в обращении участки ранее относились к категории земель под индивидуальное жилищное строительство, но затем их перевели в земли населенных пунктов. Это участки по 10 соток на опушке Шельнинского леса в элитном районе. В набережных Челнах состоится праздничное открытие аттракционов в Парке Победы. Мероприятие пройдет в это воскресенье 10 мая. В этот день гостей ждет насыщенная развлекательная программа с аниматорами, мастер-классами, выступлением кавер-группы и розыгрышами призов. Праздник стартует в 11 часов. Добавлю, информационным партнером мероприятия выступает холдинг СТВ-медиа и его радиостанция «Юмор-ФМ». Это были новости на радио Брежнев FM. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
1: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 310033.
2: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
3: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 80 200. Категория 18+.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев.
0: Брежнев.
2: Брежнев FM.

0: кстати, любим друг друга. Я хочу, чтобы вы с отцом об этом знали.
1: Скорее всего, мама, я однолюб.
2: Считай, что я ничего не слышал. Иначе надо будет вызывать скорую помощь и везти тебя в кащ.
3: Жалко, товарища, шел в расцвете.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31-00-33.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
3: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35-92-29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус повысится. В среду в набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Брежнев-ФМ.

0: 9 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости автогиганта. Вести КамАЗа.
1: В эфире информационная программа «Вести КамАЗа». Здравствуйте! Самыми интересными новостями из жизни автогиганта поделюсь в нашем выпуске.
2: КамАЗ может.
1: КамАЗ представил 3 сидельных тягача поколения К5 на выставке «Комтракс Астана». Один из них – флагман нового модельного ряда КамАЗ-54-901, разработан для интенсивной эксплуатации в сложных климатических и дорожных условиях. Благодаря сочетанию выносливости и передовых инженерных решений, модель стала одной из наиболее востребованных в линейке высокотехнологичной автотехники российского автопроизводителя. Она пользуется высоким спросом у транспортных компаний на маршрутах по всей России и странам СНГ. КамАЗ продолжает развивать модельный ряд, предлагая решения, которые отвечают самым высоким требованиям к безопасности, комфорту и эффективности для бизнеса. Высокотехнологичные автомобили поколения К5 доступны на рынке Казахстана.
2: КамАЗ в деле.
1: Депутат Госдумы России Альфия Гогина передала очередной гуманитарный груз бойцам специальной военной операции. Напомню, из набережных Челнов очередная партия гуманитарного груза была отправлена камазовцами 24 апреля. На этой неделе он был доставлен до места назначения. Традиционно получателями стали курируемые КамАЗом 3 подсчета.

0: реализацию прошел стенд для испытания двигателей, на котором измеряются параметры расхода топлива и крутящий момент двигателя. Была скорректирована новая система управления, которую успешно удалось включить в уже имеющуюся механическую часть стенда. После успешно пройденных проверок систему внедрили в производство. По отзывам заводчан, измерительная система надежная, точная, безопасная и удобная в эксплуатации. Экономический эффект от модернизации стенда исчисляется миллионами рублей. Это были «Вести КамАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте vestikamaza.ru. Алена Яковлева, служба информации.
1: Брежнев FM.

0: Реклама. В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 0999.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев ФМ. Брежнев ФМ.

0: реклама. Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

0: 10 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Челнах готовится провести первый этап гидравлических испытаний. Подробности далее. Опрессовка в набережных Челнах стартует в этом году с домов в поселках Зяб и Замеликесия. Так, отключение начнется ровно через неделю, 13 мая, в 8 часов и продлится до 26 мая. Гидравлические испытания требуются для проверки сетей на плотность и прочность, ремонта и устранения повреждений. Как сообщает пресс-служба набережно-челнинских тепловых сетей, опрессовка коснется поселка Зяб, а также микрорайонов 20А, 25 и 26 Замеликесия. Всего в городе запланировано 6 этапов опрессовки. Одновременно НЧТС начнет активную фазу ремонта тепловых сетей. В администрации Челнов сообщили, что с полным графиком отключения горячей воды челнинцы могут ознакомиться на официальном сайте исполкома Автограда. В Челнинском микрорайоне Замеликесия произошло обрушение кирпичной кладки дома. В результате происшествия пострадали 4 припаркованные рядом машины. Как сообщает портал Челныбиз, предварительная причина обрушения – работа гидромолота в рамках программы «Наш двор». Сейчас собственники автомобиля оценивают нанесенный ущерб. После этого они смогут предъявить требования о компенсации в управляющую компанию. Известно, что подрядчик уже приступил к устранению последствий обвала. При этом сам инцидент был зафиксирован на камеру домофона. Добавлю, сейчас набережно-челнинская межрайонная жилищная инспекция проверяет управляющую компанию, ответственную за содержание дома. Челнинцы активно голосуют за финальный этап благоустройства набережной Табеева. К настоящему моменту ее выбрали уже почти 25 тысяч человек. Это в 8 раз больше голосов, чем у Боровецкого родника. Следом идет сквер в 60.

0: Три семьи из набережных Челнов представят город в полуфинале конкурса «Это у нас семейное». Он пройдет в Уфе на следующей неделе. В полуфинале примут участие более 1500 человек из более 280 семей Приволжского федерального округа. Участников ждут интеллектуальные, творческие и спортивные задания, объединенные темой «Быть семьей». От Татарстана в полуфинале выступят 13 семейных команд, в том числе из Казани и набережных Челнов. Финал конкурса состоится в Москве в июле. Победители получат сертификат для улучшения жилищных условий и семейных путешествий по России. Итоги проекта подведут 8 июля в День семьи, любви и верности. Это были новости на радио Брежнев FM. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
1: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». «Диско-среда» будет громко. Бронь столов по телефону 39-82-00. Категория 18+.
2: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
3: Только в Челнинском татарском драмтеатре. Впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
4: ГАУ-КРТ, набережный Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-4661. Набережный Челны, улица Низамединова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
5: Брежнев.
0: Брежнев.
5: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Дню Победы посвящается. Закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
3: Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. «Брежнев ФМ». Город. Город. Город слушает «Брежнев ФМ».
4: В теле.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. В среду в набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: 11 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. Россияне смогут сохранить номер телефона при переезде в другой регион. Подробности далее. Россияне с сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. При этом подать такое заявление можно как лично, так и дистанционно. Сейчас при переезде из одного региона в другой абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам существенно дороже. Министерство транспорта России напомнило пассажирам об их правах при задержке авиарейсов на фоне временных ограничений, ввезенных в ряде аэропортов страны из соображений безопасности. Об этом сообщает агентство «Татаринформ». При ожидании вылета более 2 часов пассажирам должны предоставить прохладительные напитки. Если задержка превышает 4 часа, им полагается горячее питание. В случае более длительного ожидания от 8 часов днем или от 6 часов ночью авиакомпания обязана обеспечить размещение в гостинице. Абитуриенты в этом году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуги. Через личный кабинет также подается согласие на зачисление, которое при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз. При этом традиционные методы подачи документов сохраняются. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Для подачи заявления онлайн абитуриенту потребуется сформировать на госуслугах цифровой профиль и загрузить туда необходимые данные. В Госдуме решили изучить, как сегодня работает молодежь от 14 до 25 лет. Как пишут ведомости, депутаты заказали исследование о временной занятости подростков и студентов. Оно должно показать, где молодые люди подрабатывают, соблюдаются ли их трудовые права и какую поддержку они получают. На основе этих данных могут подготовить новые законы. Эксперты отмечают, что зумеры все чаще выбирают краткосрочную работу через онлайн-сервисы и не хотят надолго привязываться к одной компании.

0: реклама.
1: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
2: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев ФМ. Город. Город. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама. Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории «Е». Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
2: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: КАУ ГАРТЭ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-600-46-61. Набережная Челны, улица Незаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM. Брежнев FM.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев.фм.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Сегодня градус повысится. В среду в Набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КПКГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

0: Полдень. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Челнах специалисты начали обработку парков от клещей. Подробности далее. С понедельника дирекция городского хозяйства занимается в набережных Челнах обработкой парков от клещей. Специалисты уже прошли Гренаду и парк культуры и отдыха в поселке ГЭС. Опрыскиваются прежде всего кусты и трава вдоль тропинок. Состав химического средства вреден не только для клещей, поэтому гражданам советуют без особой необходимости не гулять в эти дни в парках и не выгуливать домашних питомцев. После обработки рекомендуется не посещать парк в течение 3 дней, но до конца недели специалисты рассчитывают завершить работу. Экс-начальнику общего отдела исполкома набережных Челнов Альберту Исмагилову запросили 9 лет колонии общего режима. На таком наказании настаивает прокуратура города. Сегодня в горсуде прошли прения сторон. Напомню, бывший чиновник обвиняется в получении взятки. По версии следствия, он на протяжении 6 лет получал деньги от предпринимателя, а взамен обеспечивал ему общее покровительство. Вина подсудимого полностью доказана, обозначил гособвинитель, ссылаясь на свидетелей исследования движения денежных средств по банковским счетам. Добавлю, сейчас экс-чиновник находится под домашним арестом. В Татарстане капитально отремонтируют автодорогу М7 «Волга-Костенеева-Котловка». Полотно, как сообщали очевидцы, разбили во время строительства обхода набережных Челнов и Нижнекамска. Так, реконструкция коснется 5 километров дороги. Работы направят более 500 миллионов рублей из бюджетов Татарстана и России. Капремонт будут выполнять в ближайшие 2 года, а завершить работы должны до осени 2028 года. Об обещанной реконструкции ранее сообщали жители села Котловка. Из-за нарушений транспортной доступности они обращались в Минтранс Татарстана. В набережных Челнах появилась аллея в рамках акции «Сад памяти». Так, возле Дворца торжеств участники патриотической акции высадили аллею яблонь в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. В посадке деревьев приняли участие ветераны, участники спецоперации, молодогвардейцы и студенты медколледжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Автограда. Стоит добавить, что акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по всей России и за рубежом. Организаторами в набережных Челнах выступили сады Закамья при поддержке администрации Центрального района. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, евро-жалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». Диско-среда. Будет громко. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
3: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата, бонусы, обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
4: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
5: Рекламная служба. Радио «Брежнев ФМ». Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
6: «Брежнев ФМ».

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Сегодня градус повысится. В среду в набережных Челнах будет 25 градусов выше нуля. В течение дня ясно, возможен кратковременный дождь.
2: Брежнев FM.

0: 13 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: О самом важном и интересном из жизни страны и республики расскажу прямо сейчас. В студии Юлия Мурзова. Добрый день. Главная новость к этому часу. Жители Татарстана все чаще становятся жертвами мошенников при покупке авиабилетов. Подробности далее. Прокуратура Татарстана предупредила граждан о распространенной схеме мошенничества при покупке льготных авиабилетов. Злоумышленники ищут потенциальных жертв в соцсетях и мессенджерах, предлагая приобрести билеты по заниженной стоимости. По данным надзорного ведомства, аферисты обычно представляются людьми, которые якобы не могут воспользоваться льготными билетами и готовы переоформить их на других пассажиров. В ходе общения они узнают у жертв персональные данные, после чего исчезают вместе с деньгами. Прокуратура подчеркивает, что переоформление субсидированных авиабилетов на других лиц законодательно невозможно. Приобретать льготные билеты рекомендуют исключительно на сайтах авиакомпаний или в кассах. В России сегодня, 6 мая, вступает в силу закон о защите от списания за долги выплат, предоставляемых инвалидам и ветеранам боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что до вступления закона в силу ряд компенсаций, выплачиваемых людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участникам СВО, получившим инвалидность, в связи с ранением, могли быть взысканы в рамках исполнительного производства. Новые законодательные нормы позволяют исключить ситуации, когда судебные приставы в счет долга списывали со счета человека средства, поступившие от государства на покупку инвалидной коляски, слухового аппарата или на компенсацию расходов. В Татарстане планируют существенно увеличить меры поддержки семей, в которых родилась тройня. Соответствующий проект указа РАИСа проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, единовременную выплату предлагают повысить с 10 тысяч на каждого ребенка до 100 тысяч рублей. Также планируется увеличить ежемесячное пособие на детей до 1,5 лет. Его размер хотят довести до уровня прожиточного минимума для ребенка. При этом повторно подавать заявление на получение пособия не потребуется. В Татарстане выделят свыше 140 миллионов рублей на жилье для льготных категорий граждан. Об этом сообщили в Минфине Татарстана. Средства направят на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий инвалидов, а также семей, воспитывающих детей инвалидов. В ведомстве подчеркнули, что обеспечение жильем ветеранов и граждан с инвалидностью остается одним из ключевых приоритетов соцполитики республики. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Юлия Мурзова, служба информации СТВ-медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.
2: Брежнев FM.

Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Дню Победы посвящается. Закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус понизится. В четверг в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: 12 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: О самом важном и интересном из жизни страны и республики расскажу прямо сейчас. В студии Юлия Мурзова. Добрый день. Главная новость к этому часу. В России сократилось число иностранцев. Подробности далее. В России зафиксировали снижение числа иностранных граждан, находящихся на территории страны. По данным на начало прошлого месяца, их количество составило чуть более 6 миллионов человек, тогда как годом ранее этот показатель достигал 6 миллионов 800 тысяч иностранцев. Об этом пишут РИА Новости. Снижение отмечается и по динамике въезда. В первом квартале этого года в Россию прибыли около 2,5 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добавлю, основную долю прибывших составляют граждане стран СНГ. И в продолжение темы. В России планируют провести эксперимент по целевому привлечению иностранных работников через организованный набор. Он пройдет в период с 2027 по 2030 годы. Об этом сообщает издание ТАСС. Правительство наделят определенными полномочиями в сфере регулирования трудовой деятельности иностранцев. Добавлю, со следующего года будет отработан механизм организованного набора мигрантов работодателями и заказчиками. В России сообщили о появлении мошеннических схем, направленных на пожилых граждан под предлогом выплат к 9 мая. Злоумышленники представляются сотрудниками соцфонда или соцзащиты, сообщают о якобы полагающейся выплате и узнают у пенсионеров данные банковских карт и коды из СМС-сообщений, после чего списывают все средства со счетов. Россиян также предупреждают о схеме обмана, при которой ветеранам сообщают о вручении памятной медали и просят перейти по ссылке для проверки данных, ведущей на фишинговый сайт. В МЧС предупредили жителей Татарстана о сильном ветре завтра ночью и днем. Так, вечером 6 мая, а также ночью и днем 7 в республике ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, возможна гроза. Об этом сообщила сотрудник пресс-службы МЧС по Татарстану Даяна Саитова.
2: Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует: держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Не паркуйте вблизи них автомобили. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. По возможности оставайтесь дома. Окна необходимо плотно закрыть. Не оставляйте детей без присмотра.
1: В МЧС добавили, что важно проверить устойчивость конструкции во дворах частных домов, а также убрать с балконов и лоджий плохо закрепленные элементы. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Юлия Мурзова, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а

0: всех дискотеках кричали «Руки вверх!». 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
1: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев FM.
1: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене. Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
0: Только в Челнинском татарском драмтеатре. Впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
3: ГАУ «КРТ», набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-361-6-61, набережная Челны, улица Низамеддинова, 29, для аудитории старше 12 лет.
4: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35-92-29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
5: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус понизится. В четверг в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.
0: Брежнев FM.

Брежнев FM.

0: 16 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Чулнах на параде Победы представят порядка 30 раритетных машин. Подробности далее. В Набережных Чулнах на параде Победы 9 мая представят порядка 30 единиц раритетной техники времен Великой Отечественной войны. Среди экспонатов легендарная полуторка, Студебекер с установкой «Катюша», ГАЗ-67 и исторические мотоциклы. Об этом сообщает портал «Чулныбиз». Стоит отметить, что предприниматель, который предоставит технику для демонстрации 9 мая, на протяжении 10 лет восстанавливает машины времен Великой Отечественной войны. Они участвуют в парадах, демонстрируя исторические достоверность благодаря оригинальным деталям и сохранившимся следам боевых лет. И в продолжение темы, в Набережных Чулнах в преддверии Дня Победы воспитанники детсадов и школьники объединились в рамках патриотической акции «Лента памяти». Как отмечает пресс-служба мэрии Автограда, впервые маленькие патриоты присоединились к этой акции в прошлом году. В этом году число участников превысило 500 человек. Главным символом стала лента, созданная детскими руками. Она протянулась почти на километр, напомнив о величии подвига советских солдат. Добавлю, по импровизированной аллее торжественным маршем прошли маленькие моряки и танкисты, а завершилось все шествием бессмертного полка. В Набережных Чулнах на Казанском проспекте развернулась масштабная работа по уборке несанкционированной свалки. Территория оказалась завалена большим количеством отходов. Здесь смешаны строительный и бытовой мусор. В настоящее время с места вывезено уже 6 КАМАЗов отходов, но этого недостаточно. Работы по очистке продолжаются. В администрации Комсомольского района города отметили, что это пример безответственного отношения к имуществу и экологии. Жителей Автограда призвали к цивилизованному обращению с отходами. На Шишкинском бульваре Набережных Чулнов с памятной стелы убрали силуэт художника Ивана Шишкина. Многих чулнинцев ситуация обеспокоила, однако в пресс-службе парк культуры и отдыха прокомментировали ситуацию и успокоили жителей. Как выяснилось, сотрудники произвели демонтаж силуэта для дальнейшего обновления. Напомню, Шишкинский бульвар в Чулнах стал общественным пространством в 1972 году. В 2017 он открылся после реконструкции, проектировщики сделали акцент на красный цвет. Портрет художника на стеле также был выполнен в этом цвете. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
2: Брежнев.
0: Брежнев.
2: Брежнев FM.
3: Touch. You. Right now.

rarely seen.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». Диско-среда. Будет громко. Бронь столов по телефону 39-80-00. Категория 18+.
3: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM. Город. Город. Город слушает Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

0: 12 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В России резко выросло число аннулированных видов на жительство для мигрантов. Подробности далее. За первые три месяца этого года в России аннулировано более 8 тысяч видов на жительство мигрантов. Это на 90% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом, по его словам, наблюдается значительное снижение выдачи новых документов. Общее количество въехавших в страну мигрантов сократилось на 15% по сравнению с первым кварталом минувшего года. Сейчас в Госдуме разрабатываются новые меры по совершенствованию миграционной политики. В частности, планируется ввести норму об аннулировании вида на жительство или разрешения на временное проживание для мигрантов, работающих менее 10 месяцев в году. В этом году нарушители заработали более 1 миллиарда рублей на подставных ДТП. Об этом пишет газета «Ру». По данным издания, страховые агенты по всей стране бьют тревогу и рассказывают, как именно действуют так называемые автоподставщики. Они оформляют ОСАГО на свои машины, а буквально сразу после этого эти автомобили попадают в мелкие аварии. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в ДТП. Всего по России зарегистрировано около 1800 заявлений о страховом мошенничестве. Сокращение штата в российских компаниях из-за введения искусственного интеллекта возможно, но процесс будет развиваться постепенно. Массовых увольнений ждать не стоит. Об этом заявили в Роскачестве. Там добавили, что уже сейчас искусственный интеллект эффективно заменяет подготовку регулярной отчетности, сбор данных из разных систем, первичный анализ показателей, а также планирование встреч и базовую коммуникацию с сотрудниками и клиентами через чат-ассистентов. При этом массовых увольнений ожидать не стоит, так как на рынке труда в России сейчас наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Кроме того, внедрение искусственного интеллекта пока дорого стоит. В Татарстане начались комплексные научные исследования на особо охраняемой природной территории Юрьевская пещера в Камском устье. Работы проводятся при поддержке Раиса Республики Рустама Миниханова. Первый этап исследования провели специалисты Уральского государственного горного университета. Они осмотрели саму пещеру, составили рекомендации и план дальнейших работ. Специалисты надеются, что по итогам работ посещение Юрьевской пещеры станет более комфортным, безопасным и информативным для жителей и гостей республики. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа. Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 310033.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист, всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
4: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8-967-467-09-99.
5: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
6: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
7: Брежнев FM. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Лучшее время для высадки растений наступает. В питомнике «Березка» для вас подготовили крепкие растения с высокой приживаемостью. 70 тысяч деревьев и кустарников в наличии. Более 1000 видов и сортов, подобранных к нашему климату. Редких и популярных, плодовых и декоративных, саженцев и крупномеров, многолетних цветов, а также сопутствующие товары и газон. Желающим организуем доставку и высадку. Подскажем об уходе. Приезжай в питомник «Березка». Успей выбрать лучшее. Телефон 31 00 33.
2: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, евро-жалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
3: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35-92-29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
4: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
5: КАУ-КРТ, Набережный Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 600, 46-61. Набережный Челны, улица Низаметдинова, дом 29, для аудитории старше 12 лет.
6: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев FM.
6: Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус понизится. В четверг в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.
7: Город, город, город, город слушает Брежнев FM.

0: 18 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости, которые ждали. На радио Брежнев ФМ.
1: В студии Алена Яковлева. Здравствуйте. Главная новость к этому часу. В Челнах проходит завершающий этап благоустройства парка Прибрежный. Подробности далее. В парке Прибрежный в набережных Челнах рабочие приступили к обустройству деревянного настила и лестничного спуска. Так, на территории продолжается активное благоустройство. Этот год станет завершающим этапом большой работы на общественном пространстве. Напомню, благоустройство начали проводить в 2022 году. Сейчас у озера в парке возводится деревянный настил и лестничный спуск к качелям рядом с кафе. Появится еще одна тропинка для пеших прогулок. Круговая дорожка замкнется твердым покрытием общей протяженностью около километра. При этом половину ее длины вместе с мостом через овраг оборудуют в этом году. В набережных Челнах расследуют мошенничество с покупкой оборудования для СВО. Как сообщают челнинские «Известия», 28-летняя предпринимательница из Автограда решила приобрести для нужд спецоперации спецоборудование систему перехвата дронов «Сова». Телефоны продавцов молодая женщина нашла в соцсетях, после уточнения всех вопросов перевела на указанный счет 720 тысяч рублей. В течение 5 дней челнинка пыталась узнать, когда же придет заказ, но телефоны были вне зоны доступа. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В УВД Автограда отмечают, что телефоны лжепродавца оказались зарегистрированными в разных городах страны. Мэр набережных Челнов Наиль Магдеев находится в рабочей командировке. В начале недели он побывал в зоне спецоперации, а сегодня прибыл в Москву. В преддверии Дня Победы глава города вместе с военнослужащими московского гарнизона возложил цветы к вечному огню в Александровском саду. Церемония прошла в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие вице-премьер Татарстана Равиль Ахметшин, представители клуба офицеров, среди которых герои России, в том числе участники спецоперации. В набережных Челнах готовится провести концерт «Своих не бросаем» в поддержку военнослужащих из Автограда. Он состоится ровно через неделю, 13 мая, в молодежном центре «Шатлык». В рамках мероприятия для жителей Автограда выступят артисты проекта «Голос Челнов 2.0», участники спецоперации, а также волонтеры и творческие коллективы города. Как сообщает пресс-служба мэрии Челнов, помимо концертной программы будет организован сбор гуманитарной помощи. Жители города смогут принести продукты, медикаменты, предметы первой необходимости или написать письмо со словами поддержки. Добавлю, начало мероприятия в 18 часов. Это были новости на радио Брежнев ФМ. Алена Яковлева, служба информации СТВ Медиа.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: В стабильную транспортную компанию идет набор водителей категории Е. Достойная заработная плата. Звоните 8 967 467 09 99.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59 34 23. 59 34 23. Брежнев FM. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет. Помните время, когда кассеты перематывали карандашом, а на всех дискотеках кричали «Руки вверх!» 16 мая мы вернем вас в беззаботную молодость. Вечеринка в стиле любимой группы. Для вас выступят MC Archi и зажигательные вишенки. 16 мая, 20.00, ресторан «Максимилианс». Вспомним, как это было. Бронь столов по телефону 39-82-0. Категория 18+.
2: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM. С любовью.

0: Брежнев.
1: Брежнев ФМ.
2: Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус понизится. В четверг в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.

Брежнев FM. They never broke your heart.

0: 19 часов. Город слушает Брежнев ФМ. Новости автогиганта. Вести КамАЗа.
1: В эфире информационная программа «Вести КамАЗа». Здравствуйте! Самыми интересными новостями из жизни автогиганта поделюсь в нашем выпуске.
2: КамАЗ может.
1: КамАЗ представил 3 сидельных тягача поколения К5 на выставке «Комтракс Астана». Один из них – флагман нового модельного ряда КамАЗ-54-901, разработан для интенсивной эксплуатации в сложных климатических и дорожных условиях. Благодаря сочетанию выносливости и передовых инженерных решений, модель стала одной из наиболее востребованных в линейке высокотехнологичной автотехники российского автопроизводителя. Она пользуется высоким спросом у транспортных компаний на маршрутах по всей России и странам СНГ. КамАЗ продолжает развивать модельный ряд, предлагая решения, которые отвечают самым высоким требованиям к безопасности, комфорту и эффективности для бизнеса. Высокотехнологичные автомобили поколения К5 доступны на рынке Казахстана.
2: КамАЗ в деле.
1: Депутат Госдумы России Альфия Гогина передала очередной гуманитарный груз бойцам специальной военной операции. Напомню, из набережных Челнов очередная партия гуманитарного груза была отправлена камазовцами 24 апреля. На этой неделе он был доставлен до места назначения. Традиционно получателями стали курируемые КамАЗом 3 подшефных воинских части, в которых проходят службу татарстанские бойцы, а также военная комендатура Херсонской области. Каждый гуманитарный груз, собранный камазовцами, подготовлен непосредственно по потребностям воинских частей. Общий вес составил более 130 тонн на сумму более 126 миллионов рублей.
2: КамАЗ в деталях.
1: На заводе двигателей ПАО «КамАЗ» продолжается модернизация оборудования. Улучшения затронули цех 054, где находится лаборатория испытаний и участок переборки двигателей. Модернизацию прошел стенд для испытания двигателей, на котором измеряются параметры расхода топлива и крутящий момент двигателя. Была скорректирована новая система управления, которую успешно удалось включить в уже имеющуюся механическую часть стенда. После успешно пройденных проверок систему внедрили в производство. По отзывам заводчан, смирительная система надежная, точная, безопасная и удобная в эксплуатации. Экономический эффект от модернизации стенда исчисляется миллионами рублей. Это были «Вести КамАЗа». Еще больше новостей ежедневно на сайте вестикамаза.ру. Алена Яковлева, служба информации.
0: Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата, бонусы, обучение. Звоните в будни 35-92-29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
3: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35-93-31.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.
4: Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Дню Победы посвящается закрытие 37-го концертного сезона камерного оркестра Игоря Лермана. Солист – всемирно известный пианист Андрей Коробейников. В программе принимает участие победитель телевизионных конкурсов «Синяя птица» и «Золотой щелкунчик» Лука Моромов, скрипка.
2: Любовь – это грех? Ну а если один из них женат? Любовь оказалась грехом, но сил расстаться нет даже после 10 лет тайн. Он женат и клянется вечной любви, а она задыхается в этом треугольнике без права на счастье. Кто они? Преступники или пленники? Решать вам после спектакля. Смотрите спектакль «Любовница» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте чулнытеатр.татар.
3: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 100-361, 600-46-61. Набережная Челны, улица Низаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
4: Брежнев. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отличный мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM. Брежнев FM.

12 часов. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Реклама.
1: Ищите кровлю и заборы по доступной цене? Завод «Ранд Профи» предлагает профнастил, сайдинг, штакетник, доборные элементы, еврожалюзи, водосточные системы и грядки. Все по размерам заказчика. Звоните 202-500 и 202-502.
2: Среда перестает быть скучной. Ресторан «Максимилианс» представляет вечеринку «Диско-среда». Хиты дискотек 80-х, 90-х и нулевых. Тематическая программа и живой звук. Ведущий Максим Веденеев. Каждую среду в 20:00. Вход свободный. Ресторан «Максимилианс». Диско-среда. Будет громко. Бронь столов по телефону 39 82 00. Категория 18+.
3: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59 34 23. 59 34 23. Брежнев FM.

0: Экономика должна быть экономной. Реклама на Брежнев FM.
1: Требуется сотрудник для контроля выпуска рекламы на телевидении. Можно без опыта. График работы 2 через 2. Подробности по телефону в Челнах 35 93 31.
2: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM. С любовью. Брежнев FM.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Завтра градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев-ФМ.
0: Брежнев-ФМ.

0: Реклама. Только в Челнинском татарском драмтеатре. Впервые рядом с героями искусственный интеллект. Он вступает в диалог, провоцирует, заставляет делать выбор. А главное решение остается за зрителями. 6 финалов, и только один увидит сцена. Приходите управлять историей. Смотрите спектакль «Белая утка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
1: ГАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161, 6061. Набережная Челны, улица Незаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев FM. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23. Брежнев FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Ищем энергичного специалиста для работы с клиентами на радио и телевидении. Опыт не обязателен. Научим. Официальная зарплата. Бонусы. Обучение. Звоните в будни 35 92 29. Ждем вас в команде СТВ Медиа.
2: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в Набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
0: Брежнев ФМ.
2: Брежнев ФМ.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев.фм.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КПКГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитно-потребительский кооператив «Граждан Партнер». Предложение действует только для членов кооператива.
6: Брежнев FM.

0: Жена твоя и сын. А где ждут? Сам знаешь.
1: Счастья тебе пожелаю.
2: «22 часа». Город слушает Брежнев FM.

0: Реклама.
1: В стане татарских казаков Оренбуржья расцветает любовь. В то же время по всей стране бурлят события 1905 года. Смогут ли чувства молодых Минлибая и Марьям устоять, когда история начинает свой крутой поворот и может жестоко зацепить? Вечер истории и любви, который лучше всего провести с самыми родными. Смотрите спектакль «Золотая шашка» в Татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова. Билеты в кассе театра и на сайте chilnyteatr.tatar.
2: КАУ-КРТ, набережная Челнинский государственный татарский драматический театр имени Аяза Гилязова. ОГРН 103-161-640-46-61. Набережная Челны, улица Низаметдинова, дом 29. Для аудитории старше 12 лет.
0: Рекламная служба. Радио Брежнев ФМ. Телефон в набережных Челнах. 59-34-23. 59-34-23.
3: Брежнев ФМ.
0: С любовью.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев FM.
1: Завтра градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев FM.

0: Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
1: А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать

я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

шинель, пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.

0: сокращаем дистанцию. Песня для двоих. На Брежнев FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

0: Все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Спонсор выпуска – кредитный потребительский кооператив граждан «Партнер». Завтра градус понизится. В четверг в Набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Реклама спонсора.
3: Дом отлично мы купили. Без проблем и без тревог. А с покупкой этой важной КП КГ «Партнер» помог.
4: Кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер» предлагает заем на собственное жилье или строительство с возможностью погашения материнским капиталом. Покупать жилье просто, когда есть партнер. Менделеевск, улица Пушкина, 4. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредитование осуществляет кредитный потребительский кооператив «Граждан Партнер».
6: Предложение действует только для членов кооператива.
7: Брежнев ФМ.
8: Город, город, город, город слушает Брежнев ФМ.

полночь. Город слушает Брежнев FM.

0: Рокфель FM.
1: Здравствуй. Еще раз здравствуй. Привет, красавцы. Здравствуй. Забрызгали все.

0: все дело в градусах. Метеосводка на Брежнев-ФМ.
1: Сегодня градус понизится. В четверг в набережных Челнах будет 21 градус выше нуля. В течение дня облачно, без осадков.
2: Брежнев ФМ. Город слушает Брежнев ФМ.

Час ночи. Город слушает Брежнев ФМ.

0: Радиоканал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

часа ночи. Город слушает Брежнев FM.

0: радиоканал «Радио Брежнев ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ, серия Л, номер ТУ 16-01-186. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан 21 марта 2014 года. Для детей старше 16 лет.
1: Это происходит с каждым однажды.

Три часа ночи. Город слушает Брежнев FM.